Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Прим-волной. 16+. Приморская волна. Все только начинается.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать,

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим гидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 16. Ветер северо-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
7: А 16+.
8: Любимая поп-музыка
9: «Приморская волна».

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан». Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Айсидору Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца модерн, встречали переполненные театры по всей Европе. За основу своего танца она взяла образцы древнегреческой пластики, которую изучала в залах искусства Древней Греции в Британском музее. Традиционный балетный костюм пачку Айсидора сменила на тунику, на сцене выступала босиком, отказалась от языка условно. Жестов. В 1920 году Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной школы. В октябре 1921 года Айсидора явилась на чаепитие в студию известного художника Георгия Богдановича Якулова на Большой Садовой. Здесь она и встретилась с Есениным. Здесь и началась история их любви. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин и Дункан отправились в Америку. Но их брак продлился всего чуть больше года, хотя и не был расторгнут официально.
3: 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которая отныне резко отделялась от других сословий и именовалась благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. В правлении Екатерины II произошло окончательное оформление сословного слоя России. Отныне сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными правами, особенно дворянское сословие. Сословная принадлежность стала передаваться по наследству. Переход из одного сословия в другой был крайне затруднен. Исключительные привилегии дворянства способствовали дальнейшему закрепощению крестьян, усилению над ними господства помещиков и исключению их из сословной структуры.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Погода в Приморье.
4: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер северо-западный, легкий до 3 метров в секунду.
5: Реклама. Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
8: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
9: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
10: 8-423-26-86-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с вами.
5: Ой, подлиза. Салют?
7: Есть.
5: Что значит есть?
8: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
9: 16+.
10: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Премгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер северо-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе и цены ниже.
4: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
7: А 16+.
8: Приморская.

0: Волна. Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.